0: Саки.
1: Евроспорт. Паметни на куп.
2: Мотори, хитрост и непозабан адреналински викенд.
3: Вавлени у средище Обдрави на 8-о международно дирко стародобних диркальних мотоциклов. Словения Классик ТТ 2026.
2: У субота 6 юния и неделю 7 юния вас чакают легендарни мотоцикли, върхунско уздушие и на атрактивен спремлевални програм. Догаяние покоментирал Габар Кржишник.
3: У субота стендап шоу с Тином Водопилцем. У неделю по спектакуларни стан шоу с Роком Багорошом.
2: Словения Класик ТД 2026 у средищу Обдрави. Доживи звук легендарних диркальников. Прихая друга братонска ноч.
3: У суботу 6 юния об 20-х у ШРЦ Братонци. Забава, ки не смеш замодити.
2: За вручу забаву и весело догаяние буду скрбели ансамбл Актуал и Миран Рудан Индизайн.
3: Čaka vas bogat srečelov, odlična hrana in ohlajena pijača.
2: Pripeli družbo na drugo bratonsko noč v soboto, 6. junija ob 20.
3: Z vašo udeležbo pomagate pri nakupu novega gasilskega vozila.
4: Radijska mreža Toti Radio.